0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Вышеградская группа «Живай» продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты, в первую очередь, поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
1: Тема дня.
2: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – четыре столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в седьмой раз принимает председательство в четверке. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
1: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил. Во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, и, самозрейме, же поможе взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь. Это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Хотим обеспечить всем учителям Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план подстатно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрейме, тем же это новая тема, так каждая школа самуси неким способом с ним виспорядать, а муси неким.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые ей больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або как-то поведать.
2: Верно, искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Алиф Академия разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Матый Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще с 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс.
4: Я
3: бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
5: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
4: Это помогло и самотным выучивающим самяко зориентовать в теме, ако тогда ту AI поуживать, а...
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Radio Slovakia International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как вы могли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Mentoria je nezisková organizácia, venuje sa rozvoju učiteľov.
3: Mentoria – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: Vytvorili sme svoj vlastný nástroj v spolupráci s technologickým partnerom.
3: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Jedna je to, že vás trénuje v tom, ako lepšie sa rozprávať so študentstvom.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или скорее помогает вам осмыслить только что проведённый урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы. Не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
2: Máme spätnú väzbu, niektorí učitelia nám komunikujú, že
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чём преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
3: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы впособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
3: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!